0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

пьяна, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать. Буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать.

Горы расступились надо мной, внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять, наверное.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

Так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: 103.6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио Мегаполис.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. В Самаре 7 часов 1 минута. На улице сейчас ясно, плюс 21. Днем до 30-32 ожидается и без осадков. Новости на Радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Дефицит кадров в российской строительной отрасли составляет примерно 200 тысяч человек, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью агентству ТАСС. По его оценке, это много. Ранее Минстрой связывал кадровый дефицит с ужесточением миграционной политики. Сейчас, по данным министерства, доля иностранцев в строительстве составляет около 15%. Глава Самарского Росреестра Вадим Маликов ушел в отставку. Он возглавлял управление с 2010 года, с момента создания структуры. Как отмечает «Волга Ньюс», отставка произошла на фоне развернувшейся в регионе кампании по деприватизации имущества, выведенного из госсобственности. Именно Росреестр регистрировал сделки с объектами, которые сейчас признаются незаконными. В том числе регистрировались участки в водоохранной и лесной зонах. Пенсионер столетия отдал мошенникам вместо денег нарезку из газет. 77-летнего мужчину неизвестно убеждали расстаться с 2,5 миллионами рублей. В качестве курьера подослали жительницу села Васильевка. Сообщается, что пенсионер распознал мошенничество и передал курьеру пакет с нарезанными листами из газет и журналов. Курьера задержали, ее имущество и расчетные счета были арестованы. Женщину будут судить по статье о мошенничестве. Ранее она забрала 2 миллиона рублей у другого тольяттинского пенсионера. Управляющие компании могут потерять все дома из-за грубых нарушений, заявил вре-руководитель Самарской госжилинспекции Георгий Степанян. По его словам, недобросовестную управляющую компанию не обязательно лишать лицензии полностью. Из ее реестра можно исключить отдельные дома, где выявлены нарушения. Однако, по словам Степаняна, сейчас действует иной порядок. Если грубые нарушения фиксируются, к примеру, на двух адресах, из лицензии могут исключить все дома, закрепленные за управляющей компанией, в том числе и те, которым претензии нет. Это следует из постановления правительства. Установившаяся в Самарской области жара скоротечная, и кончится она сильными дождями, ливнями и грозами. Приволжский гидрометцентр сегодня и в выходные прогнозирует ясную погоду с южным ветром и дневной температурой до плюс 34 градусов. Ночами будет около 20. Осадков до субботы включительно не прогнозируется. В воскресенье пройдет атмосферный фронт, и к понедельнику дневная температура воздуха не будет превышать 27 градусов. Нежелание зумеров работать связано не с ленью, а с изменившимися условиями взросления и новыми жизненными приоритетами. Молодежь не готова жертвовать личной жизнью ради карьеры. Их не удержать высокими премиями, если отношения в коллективе некомфортные. Об этом газете «Ру» рассказала доцент кафедры управления человеческими ресурсами университета имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. Ранее о том, что зумеры не хотят работать, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, работодатели активно жалуются, что молодежь отказывается перерабатывать, а свободное время тратит на личную жизнь и хобби.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре будет малооблачно, без осадков. Ветер южный, 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 30-32 градуса. Сейчас в Самаре плюс 21.
4: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: 12 минут 8 в Самаре, радио Мегаполис, 103.6 FM, музыка, которую мы любим. Доброе пятничное, на календаре 7 августа, за окном сейчас плюс 21 и солнечно. Днем обещают жару снова до плюс 30 и до 32, осадков не предвидится. Астрологический прогноз на сегодняшнюю пятницу ожидает нас минут через 3, а сейчас на 103.6 FM дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, движение в городе загружено всего на 2 балла. Самое заметное затруднение на Георгия Димитрова от Полей до Демократической. Минут на 5 можно задержаться. Счастливого пути.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: 7.16, Самара, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. Что значительно снижает уровень физической боли и защищает от депрессии, как выяснили ученые, узнаем на 103.6 FM в ближайшие 5 минут. Прямо сейчас на радио Мегаполис, Анна Романова и гороскоп на пятницу.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, берегитесь эмоциональных решений. При вашей скорости эмоции сильно повышают риск ошибок. Тельцы, потребуется уточнение деталей. Без этого и окончательной подгонки и наладки дело не сможет считаться завершенным. Близнецы, в любом деле предпочтительное общение за закрытыми дверями. Приватность позволит вам отступить в случае ошибки. Раки, день счастливых совпадений и неожиданных возможностей, которые позволят устранить проблему и прекратить переживания. Львы, у вас возникнет предчувствие перемен, возможен интерес к дальним перемещениям или серьезной учебе. Девы, неясность в некоторых вопросах, особенно с транспортом, не позволит вам составить четкий план действий, придется начинать вслепую. Весы. Переход к новому этапу может временно застопориться. Вам будет сложно избавиться от прежних контактов или моральных обязательств. Скорпионы. Вам захочется расширения горизонтов, как реальных, так и метафизических. Хороший день для начала отпуска или курса обучения. Стрельцы. Вы пока не готовы к поездке. Если ее нельзя отменить, будьте готовы к сложностям в пути или к эмоциональному выгоранию. Козероги, не стоит сразу отвечать на критику или исправлять ошибки. Сначала разберитесь, действительно ли все так, как вам говорят. Водолеи, вам могут помешать чужие намерения. Другие люди, как ни странно, тоже имеют свои желания и направление движения. Рыбы, в ближайшее время сменится обстановка, поэтому стоит зафиксировать то, чего вы уже добились.
1: Радио «Мегаполис».

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 7 часов 21 минута, на улице плюс 21. Ясно. Встречаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Регулярный распорядок дня значительно снижает уровень физической боли и защищает от депрессии. К такому выводу пришли ученые из Миссурийского университета. Если каждый день в одно и то же время просыпаться, есть, общаться и ложиться спать, организм работает стабильно. Четкий график синхронизирует наши внутренние биологические часы. Ученые подтвердили, люди с бессонницей чаще страдают от недомоганий и подавленного состояния. Однако те из них, кто соблюдал режим, чувствовали себя намного лучше, независимо от качества ночного сна. Повторяющиеся повседневные действия помогают регулировать циркадный ритм, внутреннюю систему отчета времени в организме. Именно эти часы отвечают за наше настроение и самочувствие. Любые сдвиги в расписании нарушают эту синхронизацию. Даже небольшая разница между буднями и выходными устраивает организму социальный джет-лаг. В общем, наше тело любит предсказуемость. Попробуйте дать ему эту стабильность, и, возможно, вы удивитесь, как быстро будет отступать усталость.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня малооблачно будет, без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 30-32 градуса. Сейчас в Самаре плюс 22.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Свежий суперхит группы One Republic «Need Your Love» на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. Пятница, сегодня 7 августа. Самаре 7 часов 41 минута. Историю о легендарном канатоходце, который прошел по натянутому тросу между башнями-близнецами, Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар-песок 5 килограммов. Всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
6: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
7: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Посмотрим, какая обстановка на дорогах Самары сейчас. По данным Яндекс.Карт, на 3 балла они загружены. Длиннее всего пробки на Заводском шоссе от проспекта Кирова до 22-го парсъезда и от проспекта Кирова до Земица, на Георгия Димитрова, от Тополей до Демократической.
0: Радио «Мегаполис». Самара, 103,3

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. 7.46 в Самаре. С нами на 103.6 FM снова Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 августа 1974-го французский уличный канатоходец Филипп Пети прошел по канату между башнями-близнецами Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Трос был натянут на высоте более 400 метров на расстоянии около 40 метров. Для равновесия экстремал использовал 8-метровый шест весом 25 килограммов. Готовиться к трюку Пети начал, когда башен еще не было. В 1968-м он прочитал в газете о планах постройки двух гигантских башен в Нью-Йорке и задумал: «Я натяну между ними трос и удивлю весь мир». Он готовился 6 лет, постепенно наращивая высоту. В 71-м прошел между башнями собора Парижской Богоматери на высоте 45 метров. Полиция выписала штраф. За трюк с башнями в Нью-Йорке Филиппа арестовали, но суд снял обвинение взамен на бесплатное представление для детей в Центральном парке. На трагедию 11 сентября 2001 года Пети отреагировал с болью и обещал, что когда башни отстроят заново, снова пройти между ними. Но башен нет, а экстремалы уже глубоко за 70. О трюке Филиппа Пети снят английский документальный фильм «Человек на канате» и биографический «Прогулка» режиссера Роберта Земекиса.
4: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

Самаре 7 часов 59 минут на радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на радио Мегаполис музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 8 часов 2 минуты. На улице сейчас плюс 22 градуса. Днем ожидается до 30-32 и без осадков. На радио Мегаполис новости. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В правительстве прорабатывают меры поддержки продавцов, потерявших товары в результате атак на склады Wildberries. Об этом заявил глава Минэкономики Максим Решетников. Цель мер – восстановление бесперебойных поставок товаров, подчеркнул министр. Дроны атакуют склады Wildberries с 18 июля. Были повреждены сортировочные центры компании в нескольких регионах. В Самарской области в результате атаки беспилотников и последовавшего пожара склад Wildberries в Новосемейкино выгорел полностью на площади в 160 тысяч квадратных метров. Знойную пятницу обещают метеорологи самарцам. Воздух в регионе может разогреться до 33 градусов. В субботу прогнозируется до плюс 35. Жара будет недолго и завершится ливнями. В воскресенье пройдет атмосферный фронт, и к понедельнику дневная температура воздуха не будет превышать 27 градусов. В Самаре зарегистрированы кандидаты в депутаты губернской думы по общеобластному списку от трех партий. Об этом сообщили в облсберкоме. От КПРФ зарегистрировано 71 человек, от ЛДПР 76, от Справедливой России 32 человека. В среду сообщалось, что избирательная комиссия утвердила общеобластной список от Единой России. В нем было 77 кандидатов. В сентябре жителям Самарской области предстоит выбрать 50 депутатов губернской думы, 25 по общеобластному избирательному списку и 25 по одномандатным округам. В Самаре на День города откажутся от салюта и традиционного концерта на площади Куйбышева. Массовые мероприятия перенесут под крышу. В этом году День города в Самаре отметят 13 сентября. На открытом воздухе оставят только ярмарку, сделанную в Самаре, которая пройдет на набережной. Вход во все областные и муниципальные музеи в День города будет бесплатным. Единая лига ВТБ осталась без иностранных команд. Астана пропустит предстоящий сезон из-за нехватки средств. Регулярный чемпионат стартует 25 сентября и пройдет в два этапа. В нем сыграют 11 клубов. На первом каждый сыграет с каждым дома и в гостях. Затем клубы поделятся на шестерки. Группа А целиком попадет в плей-офф, а еще два места в нем разыграют 4 лучшие команды группы Б. Напомню, баскетбольная Самара по итогам прошлого сезона заняла последнее, 11-е место в турнирной таблице. Команда одержала всего 2 победы при 38 поражениях. Участие самарского клуба в новом сезоне было под вопросом. Ключевую роль сыграло предоставление финансовых гарантий от региональных властей. Баскетбольный клуб продолжит получать бюджетное финансирование. Доллар на сегодня 81 рубль 41 копейка. Евро 94 рубля и 6 копеек.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис. В Самаре ясно будет в течение дня, без осадков. Ветер южный, 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 30-32 градуса. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Приятнейшего вам утра пятницы вместе с радио «Мегаполис», где всегда хорошая музыка. В вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. На календаре 7 августа. В Самаре 8 часов 12 минут. На улице сейчас плюс 22. До 30-32 обещают нам днем. Без осадков. О крупнейшем в мире фестивале близнецов, который сегодня начнется в американском городке Твинсбурге, Катя Григорьева будет рассказывать в ближайшие 10 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
3: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».
0: Смотрим, что сейчас на дорогах Самары. Есть местами затруднения. По данным Яндекс.Карт, самые-самые серьезные на заводском шоссе от проспекта Кирова до Земицы, от Кабельной до 22-го партсъезда, на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой и на Георгия Димитрова от Тополей до Демократической.
3: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Солнечная, жаркая пятница ожидает нас сегодня. До 30-32 прогнозируют уже сейчас в Самаре плюс 23. Мы на 103.6 FM, радио Мегаполис, золотые хиты. В Самаре 8 часов 21 минута. Прямо сейчас с нами Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сегодня в американском городке Твинсбург стартует крупнейший в мире фестиваль близнецов Twins Days. История праздника началась в 1976, когда местная община решила организовать День близнецов. Сам город назван в честь братьев Моисея и Аарона Уилкоксов. В 19 веке они выкупили здесь земли и бесплатно передали их под центральную площадь с условием, что город переименуют в Твинсбург, то есть город близнецов. На самый первый праздник приехали всего 36 пар, а сегодня событие соберет более 5000 участников со всего мира. В этом году официальной темой фестиваля стал стиль 80-х годов. Участники обязаны соблюдать парный дресс-код. На главный парад они выйдут в одинаковых неоновых костюмах с начесами и наплечниками. Программа включает турниры по волейболу 2x2, синхронное бинго и конкурсы близнецовых талантов. И немного статистики. Сейчас на планете рождается рекордное количество близнецов за всю историю наблюдений – около 1,5 миллионов пар ежегодно. Это примерно каждый 40-й новорожденный на Земле. В России многоплодным является примерно каждый 100-й случай родов. Чаще всего из-за доступности современных медицинских технологий близнецы появляются на свет в крупных городах.
4: Реклама. У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
7: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно!
8: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье!

0: Ростов-на-Дону.
1: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегасити».

0: Это музыка, которую мы любим. Радио Мегаполис, 8:30 в Самаре. Сейчас за окном ясно и плюс 23. Дальше на 103.6 FM подробный прогноз погоды на сегодняшнюю пятницу. Сначала краткий выпуск новостей на радио Мегаполис.
1: Здравствуйте. В Самарской области управляющие компании могут потерять все дома из-за грубых нарушений, заявил в РИО руководитель госжилинспекции Георгий Степанян. По его словам, если грубые нарушения фиксируются, к примеру, по двум адресам, из лицензии могут исключить все дома, закрепленные за управляющей компанией, в том числе и те, к которым претензий нет. Это следует из постановления правительства. Глава Самарского Росреестра Вадим Маликов ушел в отставку. Он возглавлял управление больше 15 лет. Отставка произошла на фоне развернувшейся в регионе кампании по деприватизации имущества, выведенного из госсобственности. Жара в Самарской области набирает обороты. В ближайшие 4 дня будет выше плюс 30. В воскресенье пройдет атмосферный фронт. И к понедельнику дневная температура воздуха не будет превышать 27 градусов. Жители Самарской области предупредили о приближении второго пика активности клещей. Он придется на конец августа, начало сентября. С начала эпидсезона от укуса клещей пострадали более 3500 человек. «Новый Человек-паук» за неделю стал самым кассовым фильмом года. Картина обошла историю «Игрушек 5», собрав более 1 100 000 000 долларов, сообщает издание Variety. В России премьеру «Спайдермена» перенесли на 2 недели, чтобы не мешать сборам отечественного фильма «Колобок».
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В течение дня в Самаре ясно будет, осадков не обещают. Ветер южный, 3,8 метров в секунду. Температура днем 30-32 градуса. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: 8.41 в Самаре, радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего вашей компании. Дмитрий Рожков, приятнейшего утра пятницы, на календаре 7 августа. Кто из российских рок-звезд сегодня празднует свой день рождения? Катя Григорьева расскажет в ближайшие пару-тройку минут на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
4: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Дом у «Космопорта 2». Сдам! А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
0: Что сейчас на дорогах Самары? Посмотрим. По данным Яндекс.Карт, на 4 балла загружено движение. Сильнее всего на Заводском шоссе от Профильной до 22-го подъезда, на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой, на Димитрово от Полей до Демократической, а также на улице Аврора от Московского шоссе до Антона Вовсенко.
6: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис, всегда хорошая музыка. Без 15.09, Самаре, на 103.6 FM. Катя Григорьева вместе с нами.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12.

7 августа 1978 в Свердловске родилась Юлия Чичерина. Рок-певица, актриса, автор и исполнитель песен. По семейной легенде, она праправнучатая племянница знаменитого советского дипломата Георгия Чичерина. Игрой на гитаре и ударных Юлия увлеклась подростком, стала выступать с юношеской рок-группой, окончила училище культуры и искусств по классу эстрадного вокала, а на создание собственной группы ее сподвигло общение с музыкантами смысловых галлюцинаций. Как известно, Чичерина живет в доме Кубе в подмосковной деревне. В поместье больше десятка собак, кошки, олень и конь. На вопрос, случалось ли ее собакам спасать поместье от грабителей, она смеется, что разводит в основном бельгийских овчарок, которые служат в армии и полиции. Так что даже дикие животные обходят их дом стороной, не говоря о грабителях. Певица давно сознательно дистанцировалась от шоу-бизнеса и считает, что слава – это тяжелая ноша. Она говорит, что всем популярным артистам стоит помнить, что талант художника не его заслуга, а дан свыше и должен быть во благо.

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

Самаре 8.58, дальше на 103.6 FM. Новости и прогноз погоды. А сейчас на радио Мегаполис послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 9 часов 1 минута, на улице плюс 23, днем до 30-32 и без осадков. Радио Мегаполис с новостями, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области снят режим беспилотной опасности. Он действовал с ночи в течение 4 часов. Росавиация сообщила об отмене ограничений на прием и выпуск воздушных судов. В аэропорту Крумыч задерживается вылет 10 и прибытие 13 международных и внутренних рейсов. Один рейс в Москву отменен, передает Сититрафик. Россияне начнут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги на госуслугах с сентября следующего года. Об этом сообщил первый зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, самарский девелопер Владимир Кошелев. По его словам, электронные квитанции будут автоматически направляться пользователям с подтвержденной учетной записью, если они заранее не откажутся от такого способа получения документов. В законе прописано, что электронная квитанция будет считаться полученной на следующий день после размещения в личном кабинете при условии, что доставка подтверждена в автоматическом режиме. Туристы из Самарской области арестовали за случайное прикосновение к египтянке. Мужчина приехал на курорт вместе с супругой, и в первый же день пара пошла на дискотеку, где танцевала ламбаду. Самарец случайно зацепил незнакомую девушку, что сильно разозлило ее мужа, который бросился на россиянина с кулаками. Работники отеля разняли дерущихся. Вскоре приехала полиция, так как египтянин написал заявление и потребовал 10 тысяч долларов, чтобы уладить конфликт. У самарца забрали телефон и паспорт, а его самого увезли в неизвестном направлении. Его супруга обратилась в российское консульство, где ей посоветовали нанять адвоката. Однако денег на это у семьи нет. Туроператор и отель тоже не помогают. Женщина уже написала в МИД и Россотрудничество. В Самарской области уровень погодной опасности повысили до желтого из-за жары. По данным Приволжского гидрометцентра, температура воздуха сегодня достигнет 33 градусов, в выходные ожидается до плюс 35. Сегодня и завтра ясно, в воскресенье пройдут ливни, с понедельника жара отступит. В ботаническом саду Самары появились всходы семян, побывавших в космосе. Партия из 21 вида редких растений участвовала в эксперименте на борту орбитальной биолаборатории «Бион-М». Семена доставили в Самару в сентябре 2025 года. Часть высеяна на специальном космическом участке ботанического сада. Проростки планируют пересадить до конца лета, как только температура опустится ниже плюс 25. По словам ученых, между семенами, побывавшими внутри космического аппарата и снаружи, практически в условиях открытого космоса, заметных различий по схожести и развитию пока обнаружить не удалось. Доллар на сегодня 81 рубль 41 копейка, евро 94 рубля и 6 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре в течение дня малооблачно, будет без осадков, ветер южный 3,8 метров в секунду, температура днем плюс 30-32. Сейчас в Самаре 23 градуса.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Мегаполис.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, 9.08 в Самаре, в вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе пятничное, на календаре 7 августа, на улице сейчас плюс 23 градуса. Начинаем разгадывать невероятный вопрос на радио Мегаполис. Спонсор игры АО «Синема Парк», кинотеатр «Синема Парк» в Молле Паркхаус на третьем этаже. На кону два билета в кинотеатр «Синема Парк». Невероятный вопрос на радио Мегаполис звучит так сегодня. Внимание! Мужчины делают это в среднем в 3 раза чаще, чем женщины, когда находятся за рулем автомобиля. Повторю, мужчины делают это в среднем в 3 раза чаще, чем женщины, когда находятся за рулем автомобиля. Что именно? Как вы думаете? 25-070-21. Звоните, предлагайте версии. Желаю удачи. 25-070-21. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор-центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес – улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидова снова в вашем городе с экстремальным техно-шоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
8: Возрастное ограничение 6+.
9: Телефон рекламной службы 207-2127.
10: Радио Мегаполис.
0: Посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. На 4 балла по данным Яндекс.Карт они загружены. Крупнее всего пробки на улице Авроры и Южном мосту. От Южного шоссе до улицы Промышленности. На улице Авроры от Дыбенко до Гагариной. От Московского шоссе до Антонова-Овсенко. На Революционной от Печорской до Московского шоссе. И на Соколова от Лесной до Новосадовой.
9: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: 9.14 в Самаре. Мы начали разгадывать невероятный вопрос на радио Мегаполис. Мужчины делают это в среднем в 3 раза чаще, нежели женщины, когда находятся за рулем автомобиля. О чем именно идет речь? Что они делают чаще? 25-07-021. Звоните, предлагайте версию. Удачи. Доброе утро. Как думаете вы?
1: Здравствуйте. Мне кажется, что они поют чаще.
0: Чаще поют. Отличный вариант.
1: Да, подпевают песни.
0: Вот если бы. Что-то другое. Давайте подумаем. Спасибо. Доброе утро. Ваш ответ, пожалуйста.
2: Доброе утро. А возможно, они разговаривают по телефону, потому что более уверенные.
0: Ну, что-то делают они вербально, да, и как-то разговаривают. В этом вы, Евгений, правы. Но это правильный ответ даже иначе звучит. Что еще раз?
2: Может быть, с кем-то выяснят отношения.
0: Ну, вот это еще ближе к правильному ответу. Давайте подумаем. Доброе утро. Вас послушаем.
3: Доброе утро. Возможно, ругаются за рулем.
0: Ругаются, да. Вот если еще адресата этого выражения недовольства скажете, то это будет абсолютно правильный ответ.
3: У вас на вождение другого человека.
0: А-а. Речь не о человеке. Это небольшой намек.
3: А на дороге. О дорогах.
0: Что-то другое. Как-то иначе надо сформулировать. Спасибо, подумаем. Вариант хороший, но пока что мимо. Доброе утро. И ваша попытка, пожалуйста.
4: Доброе утро. Смотрит в зеркала. Задний вид.
0: Отличный вариант. Но это далеко от нашего правильного ответа. Ищем дальше. Спасибо. Про ругань запомнили, да. Это очень близко к правильному ответу. Я бы даже сказал, горячо. Мужчины делают это в среднем в 3 раза чаще, чем женщины, когда находятся за рулем автомобиля. А что именно? 25-07-021. Если появились идеи, звоните. Удачи вам сейчас на 103.6 FM. Анна Романова и пятничный гороскоп.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Астрологический прогноз.
7: Доброе утро. Овен, берегитесь эмоциональных решений. При вашей скорости эмоции сильно повышают риск ошибок. Тельцы, потребуется уточнение деталей. Без этого и окончательной подгонки и наладки дело не сможет считаться завершенным. Близнецы, в любом деле предпочтительное общение за закрытыми дверями. Приватность позволит вам отступить в случае ошибки. Раки. День счастливых совпадений и неожиданных возможностей, которые позволят устранить проблему и прекратить переживания. Львы. У вас возникнет предчувствие перемен. Возможен интерес к дальним перемещениям или серьезной учебе. Девы. Неясность в некоторых вопросах, особенно с транспортом, не позволит вам составить четкий план действий. Придется начинать вслепую. Весы. Переход к новому этапу может временно застопориться. Вам будет сложно избавиться от прежних контактов или моральных обязательств. Скорпионы. Вам захочется расширения горизонтов, как реальных, так и метафизических. Хороший день для начала отпуска или курса обучения. Стрельцы. Вы пока не готовы к поездке. Если ее нельзя отменить, будьте готовы к сложностям в пути или к эмоциональному выгоранию. Козероги, не стоит сразу отвечать на критику или исправлять ошибки. Сначала разберитесь, действительно ли все так, как вам говорят. Водолеи, вам могут помешать чужие намерения. Другие люди, как ни странно, тоже имеют свои желания и направление движения. Рыбы, в ближайшее время сменится обстановка, поэтому стоит зафиксировать то, чего вы уже добились.
5: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: 9:21 в Самаре. Радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим. На улице солнечно, плюс 24 уже днем. Жарко будет, обещают нам до 30, а то и до 32. Дождя не предвидится. Вернемся через некоторое время к невероятному вопросу на Радио Мегаполис, который мы разгадываем. А сейчас на 103.6 FM Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Регулярный распорядок дня значительно снижает уровень физической боли и защищает от депрессии. К такому выводу пришли ученые из Миссурийского университета. Если каждый день в одно и то же время просыпаться, есть, общаться и ложиться спать, организм работает стабильно. Четкий график синхронизирует наши внутренние биологические часы. Ученые подтвердили, люди с бессонницей чаще страдают от недомоганий и подавленного состояния. Однако те из них, кто соблюдал режим, чувствовали себя намного лучше, независимо от качества ночного сна. Повторяющиеся повседневные действия помогают регулировать циркадный ритм, внутреннюю систему отчета времени в организме. Именно эти часы отвечают за наше настроение и самочувствие. Любые сдвиги в расписании нарушают эту синхронизацию. Даже небольшая разница между буднями и выходными устраивает организму социальный джетлаг. В общем, наше тело любит предсказуемость. Попробуйте дать ему эту стабильность, и, возможно, вы удивитесь, как быстро будет отступать усталость.
1: Радио «Мегаполис».

0: 9:25 в Самаре, уже 26 минут. Возвращаемся к невероятному вопросу на радио Мегаполис. Мужчины делают это в среднем в 3 раза чаще, чем женщины, когда находятся за рулем автомобиля. Наиболее близкая версия была про ругань за рулем. Но вот важен адресат этого выражения недовольства. Что же именно делают они чаще женщин? Аж в 3 раза в среднем. 25-07-021, номер для ваших вариантов. Доброе утро, у вас какая версия? Пожалуйста.
1: Доброе утро, Дмитрий. Ругаются на прибор панели.
0: Подбираетесь к правильному ответу. Ну, что с другой стороны, ругаться на приборную панель? Понятное дело, что и то, о чем мы говорим, вряд ли ответит. Хотя, может.
1: Пассажиры, которые сидят рядом.
0: Другое что-то. Спасибо. Поразмышляем еще. Хорошей пятницы вам. Близко в том смысле, что это обычно где-то вот рядом с приборной панелью располагается. Уже подсказываю во все. Доброе утро, пожалуйста. Что скажете?
2: Здравствуйте. А вот здравствуйте. У нас такая версия, может быть, ругает свою машину. То, что мы
0: Нет. Не а машину. Еще... Ну, давайте попробуем.
2: Из-за плохих дорог, может быть, вот едет по плохой...
0: Да, что-то подобное было, но вот речь не о чем таком распространенном, скажем так. Спасибо, давайте послушаем еще кого-то. Благодарю вас. Доброе утро, ваш ответ.
3: И снова здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Чаще ругаются с навигаторами.
0: С навигаторами? А можно ругаться с ними, да? Но видели такое, наблюдали?
3: Почему-то.
0: Что-что еще раз?
3: Почему-то они с ними разговаривают и ругаются на них, что они не туда ведут.
0: Ну, видели, да, такое?
3: Наблюдали. Сама я так делаю.
0: А, и сами делаете так. Ну, видимо, не настолько часто, как мужчины, потому что, согласно статистике, мужчины делают это в среднем в 3 раза чаще, нежели женщины, а именно ругаются или спорят с навигатором, ну, или с голосовым помощником, еще можно было сказать. Это абсолютно правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Умница!
3: Ура!
0: Победили! Как зовут вас?
3: Я Наталья. Меня зовут Наталья. Из агентства недвижимости Ивановой Дарьи. Угадала ответ на невероятный вопрос.
0: Ура! Супер! Какое у вас прекрасное настроение. Сейчас, уверен, стало еще лучше. Это прекрасно. Получаете вы 2 билета в кинотеатр «Синема Парк», Наталья.
3: Благодарю вас!
0: В понедельник после 9 утра новый невероятный вопрос ждет нас с вами на радио «Мегаполис». Как обычно, задам его после 9. Участвуйте, разгадывайте и побеждайте. Удачи!
4: Реклама.
5: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мегасити». Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
6: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены «Варпоинт», а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ «Мегасити», второй этаж.
7: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис, Самаре 9 часов 32 минуты, на улице все так же солнечно и все жарче и жарче становится, плюс 24 в настоящий момент. О погоде на пятницу подробнее расскажу через минуту, а сейчас на 103.6 FM краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Курумыче отменены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация. К этой минуте в Самарском аэропорту задерживается вылет 10 и прибытие 13 международных и внутренних рейсов. Дональд Трамп подписал указ против родильного туризма в США. Президент также расширил список лиц, дети которых не могут автоматически получить американское гражданство при рождении. В него, в частности, вошли дети дипломатов и сотрудников международных организаций. Россияне начнут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги на госуслугах. Платежки будут приходить в личный кабинет с сентября 2027 года. Переход на цифровой формат не станет обязательным. В Самаре продлили время работы фонтанов. Об этом сообщил мэр Иван Носков. Пока позволит погода, все фонтаны будут работать до 22 часов, световое оформление до 11 вечера. Спрос на Гомера резко вырос после выхода фильма «Одиссея». На Озоне зафиксировали рост спроса на поэму в 9 раз, у сервиса «Литрес» в 11. Накануне, впрочем, было объявлено, что в России выросли и продажи книг про Колобка, ради фильма про которого российскую премьеру «Одиссеи» сдвинули на 2 недели.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды в Самаре в течение дня. Ясно будет, осадков не предвидится, ветер южный 3,8 метров в секунду, температура днем плюс 30-32 градуса. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Одна из самых заметных знаковых, можно сказать, новинок музыки этого года — Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Песня и саундтрек к истории игрушек 5, вышедшей в нынешнем году. Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис 103.6 FM. В нашей компании Дмитрий Рожков. Рад вас приветствовать. Отличного утра пятницы. На календаре 7 августа. В Самаре 9 часов 43 минуты. Историю об удивительном человеке, легендарном канатоходце, о котором снял биографический фильм сам Роберт Земекис, Катя Григорьева будет рассказывать минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Квест-центр «Изоляция» — популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио Мегаполис.
0: Давайте посмотрим, какая ситуация на самарских дорогах. Прямо сейчас на 4 балла по данным Яндекс.Кар загружено движение. Длиннее всего пробки к этой минуте на Южном мосту. От Авроры на Южном берегу до Заводского шоссе. На улице Авроры от Марии Стереза до Дыбенко. На Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. На улице Победы от Металлистов до проспекта Кирова. На Соколова от Лесной до Новосадовой.
5: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 9 часов 47 минут. Сейчас Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 августа 1974-го французский уличный канатоходец Филипп Пети прошел по канату между башнями-близнецами Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Трос был натянут на высоте более 400 метров на расстоянии около 40 метров. Для равновесия экстремал использовал 8-метровый шест весом 25 килограммов. Готовиться к трюку Пети начал, когда башен еще не было. В 1968-м он прочитал в газете о планах постройки двух гигантских башен в Нью-Йорке и задумал: «Я натяну между ними трос и удивлю весь мир». Он готовился 6 лет, постепенно наращивая высоту. В 71-м прошел между башнями собора Парижской Богоматери на высоте 45 метров. Полиция выписала штраф. За трюк с башнями в Нью-Йорке Филиппа арестовали, но суд снял обвинение взамен на бесплатное представление для детей в Центральном парке. На трагедию 11 сентября 2001 года Пети отреагировал с болью и обещал, что когда башни отстроят заново, снова пройти между ними. Но башен нет, а экстремалы уже глубоко за 70. О трюке Филиппа Пети снято английский документальный фильм «Человек на канате» и биографический «Прогулка» режиссера Роберта Земекиса.
4: Самара, 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

Без 1:10 Самара на радио Мегаполис. Далее свежие новости, затем прогноз погоды. А сейчас мы послушаем с вами музыку, понятную, без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 10 часов 2 минуты, на улице плюс 25, обещаю днем до 30-32 и без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России могут разрешить устанавливать защитные конструкции от дронов при капремонте и содержании автодорог. С таким предложением выступил Минтранс, сообщает ТАСС. В пояснительной записке к документу отмечено, что сейчас создание конструкций для защиты не входят в утвержденный перечень. Из-за этого их нельзя выполнять в рамках дорожного ремонта и содержания трасс. В ведомстве объяснили необходимость подобных изменений атаками беспилотников. Ранее сообщалось, что в российских регионах началась масштабная кампания по набору добровольцев и резервистов для охраны критически важных объектов. В правительстве пообещали помочь продавцам Wildberries. Министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на склады, прорабатываются. Детали он не привел, назвав главной задачей восстановление поставок потребителям, помощь поставщикам и производителям. Замминистр финансов Алексей Сазанов сказал, что власти рассматривают введение налоговых льгот для пострадавших продавцов Wildberries, а также возможность компенсации убытков или вычета этих расходов при расчете налога на прибыль. В Самарской области, напомню, в результате атаки беспилотников и последовавшего пожара склад Wildberries в Новосемейкино выгорел полностью на площади в 160 тысяч квадратных метров. Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий практику так называемого родильного туризма – приезду в страну для рождения ребенка с целью получения им американского гражданства. Об этом сообщили в Белом доме. По словам Трампа, вокруг этой схемы построен прибыльный бизнес, которым пользуются сотни тысяч человек. Кроме того, американский лидер подписал еще один указ, расширяющий перечень лиц, чьи дети не смогут автоматически получить гражданство США по рождению. В него, в частности, вошли дети дипломатов и сотрудников международных организаций. Знойную пятницу обещают самарские метеорологи. Воздух в регионе сегодня может прогреться до плюс 33 градусов. В субботу прогнозируется до плюс 35. Жара будет недолго и завершится ливнями. В воскресенье пройдет атмосферный фронт, и к понедельнику дневная температура воздуха не будет превышать 27 градусов. Снег впервые за 15 лет выпал в Новой Зеландии, сообщает газета «Гардиан». Причиной резкого похолодания стал антарктический холодный фронт. Утром 4 августа большая часть страны столкнулась с минусовыми температурами, заморозками, снегом, градом и сильным ветром. Уже 5 августа в трех районах Южного острова столбики термометров опустились до минус 9. Из-за непогоды закрыли некоторые автомагистрали. Напомню, в Южном полушарии, где находится Новая Зеландия, сейчас зима. Доллар на сегодня 81 рубль 41 копейка. Евро 94 рубля и 6 копеек.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис». В Самаре ясно будет в течение дня, без осадков. Ветер южный, 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 30-32 градуса. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. В Самаре 10 часов 9 минут. Время автомобильных новостей на 103.6 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Каждый второй километр российских автодорог соответствует норме. Звучит оптимистично. Данные опубликовали эксперты агентства РИА. Но здесь важно понимать, как устроена методика. Аналитики не тестируют асфальт лично. Они берут цифры Росстата и Росавтодора. По сути, это математический подсчет отремонтированных километров. Но чиновники оценивают полотно по документам сразу после укладки. И то, что идеально сошлось в отчетах, часто не выдерживает и одного сезона под тяжелыми фурами. Соответствие ГОСТу и реальная долговечность – это разные вещи. Тем не менее, сухая статистика такова. Москва держит абсолютную планку в 100%. В топ-5 вошли Ингушетия, Севастополь, Челябинская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Здесь качественными признаны более 80% автодорог. Пермские и Красноярские края, Самарская и Ульяновская области показывают около 60% хороших дорог. В Свердловской области нормативам соответствует чуть больше половины, а в Волгоградской требованиям отвечает лишь четверть. Цифры цифрами, но у каждого из нас есть свой точный рейтинг автодорог, который мы проверяем по пути на работу или на дачу.
1: Реклама.
4: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
5: Да!
1: Хотите выгодные цены?
5: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010. Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 10.22, с вами Дмитрий Рожков. Доброе пятничное на календаре 7 августа. За окном сейчас плюс 25, а днем обещают нам до 30-32 и без осадков. За 3.6 FM слушаем с вами Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сегодня в американском городке Твинсбург стартует крупнейший в мире фестиваль близнецов Twins Days. История праздника началась в 1976, когда местная община решила организовать День близнецов. Сам город назван в честь братьев Моисея и Аарона Уилкоксов. В 19 веке они выкупили здесь земли и бесплатно передали их под центральную площадь с условием, что город переименуют в Твинсбург, то есть город близнецов. На самый первый праздник приехали всего 36 пар, а сегодня событие соберет более 5000 участников со всего мира. В этом году официальной темой фестиваля стал стиль 80-х годов. Участники обязаны соблюдать парный дресс-код. На главный парад они выйдут в одинаковых неоновых костюмах с начесами и наплечниками. Программа включает турниры по волейболу 2x2, синхронное бинго и конкурсы близнецовых талантов. И немного статистики. Сейчас на планете рождается рекордное количество близнецов за всю историю наблюдений. Около 1,5 миллиона пар ежегодно. Это примерно каждый 40-й новорожденный на Земле. В России многоплодным является примерно каждый 100-й случай родов. Чаще всего из-за доступности современных медицинских технологий близнецы появляются на свет в крупных городах.
4: Реклама. В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
5: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
6: Куда поедем?
5: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
6: Отлично, я за.
7: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
8: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206000. 206000.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения на радио Мегаполис. 10:32 в Самаре, плюс 26 на улице впереди, на 103.6 FM. Подробный прогноз погоды на пятницу. Сначала краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Самарской области уровень непогодной опасности повысили до желтого из-за жары. По данным Приволжского гидрометцентра, температура воздуха достигнет 33 градусов. В выходные ожидается до плюс 35. Сегодня и завтра ясно. В воскресенье пройдут ливни, с понедельника жара отступит. Глава Самарского Росреестра Вадим Маликов ушел в отставку. Он возглавлял управление больше 15 лет. Отставка произошла на фоне развернувшейся в регионе кампании по деприватизации имущества, выведенного из госсобственности. В Ботаническом саду Самары появились всходы семян, побывавших в космосе. Партия из 21 вида редких растений участвовала в эксперименте на борту орбитальной биолаборатории «Бион-М». Единая лига ВТБ осталась без иностранных команд. Баскетбольная Астана пропустит предстоящий сезон из-за нехватки средств. Регулярный чемпионат стартует 25 сентября и пройдет в два этапа. В нем сыграют 11 клубов, в том числе «Самара».
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В течение дня в Самаре ясно будет. Осадков не обещают. Ветер южный, 3,8 метров в секунду. Температура днем 30-32 градуса. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Реклама. Добрые. Ищите хорошие окна?
1: Да!
0: Хотите выгодные цены?
1: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
2: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
3: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но...

0: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис». Самаре без 15.11. Катю Григорьеву встречаем на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 августа 1978-го в Свердловске родилась Юлия Чичерина. Рок-певица, актриса, автор и исполнитель песен. По семейной легенде, она праправнучатая племянница знаменитого советского дипломата Георгия Чичерина. Игрой на гитаре и ударных Юлия увлеклась подростком, стала выступать с юношеской рок-группой, окончила училище культуры и искусств по классу эстрадного вокала, а на создание собственной группы ее сподвигло общение с музыкантами смысловых галлюцинаций. Как известно, Чичерина живет в доме Кубе в подмосковной деревне. В поместье больше десятка собак, кошки, олень и конь. На вопрос, случалось ли ее собакам спасать поместье от грабителей, она смеется, что разводит в основном бельгийских овчарок, которые служат в армии и полиции. Так что даже дикие животные обходят их дом стороной, не говоря о грабителях. Певица давно сознательно дистанцировалась от шоу-бизнеса и считает, что слава – это тяжелая ноша. Она говорит, что всем популярным артистам стоит помнить, что талант художника не его заслуга, а дан свыше и должен быть во благо.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 1 минута, на улице плюс 27, днем до 30-32 и без осадков. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Дефицит кадров в российской строительной отрасли составляет примерно 200 тысяч человек, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью агентству ТАСС. По его оценке, это много. Ранее Минстрой связывал кадровый дефицит с ужесточением миграционной политики. Сейчас, по данным министерства, доля иностранцев в строительстве составляет около 15%. Россияне начнут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги на госуслугах с сентября следующего года. Об этом сообщил первый зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ самарский девелопер Владимир Кошелев. По его словам, электронные квитанции будут автоматически направляться пользователям с подтвержденной учетной записью, если они заранее не откажутся от такого способа получения документов. В законе прописано, что электронная квитанция будет считаться полученной на следующий день после размещения в личном кабинете при условии, что доставка подтверждена в автоматическом режиме. Глава самарского Росреестра Вадим Маликов ушел в отставку. Он возглавлял управление с 2010 года, с момента создания структуры. Как отмечает «Волга-Ньюс», отставка произошла на фоне развернувшейся в регионе кампании по деприватизации имущества, выведенного из госсобственности. Именно Росреестр регистрировал сделки с объектами, которые сейчас признаются незаконными. В том числе регистрировались участки в водоохранной и лесной зонах. Установившаяся в Самарской области жара скоротечная и кончится она сильными дождями, ливнями и грозами. Приволжский гидрометцентр сегодня и в выходные прогнозирует ясную погоду с южным ветром и дневной температурой до плюс 34 градусов. Ночами будет около 20. Осадков до субботы включительно не прогнозируется. В воскресенье пройдет атмосферный фронт, и к понедельнику дневная температура воздуха не будет превышать 27 градусов. Туристы из Самарской области арестовали за случайное прикосновение к египтянке. Мужчина приехал в страну пирамид вместе с супругой, и в первый же день пара пошла на дискотеку, где танцевала ламбаду. Самарец случайно зацепил незнакомую девушку, что сильно разозлило ее мужа, который бросился на россиянина с кулаками. Работники отеля разняли дерущихся. Вскоре приехала полиция, так как египтянин написал заявление и потребовал 10 тысяч долларов, чтобы уладить конфликт. У самарца забрали телефон и паспорт, а его самого увезли в неизвестном направлении. Супруга обратилась в российское консульство, где ей посоветовали нанять адвоката. Однако денег на это у семьи нет. Туроператоры и отель тоже не помогают. Женщина уже написала в МИД и Россотрудничество. Отель у пары из Самары проплачен до 17 августа. Доллар на сегодня 81 рубль 41 копейка, евро 94 рубля и 6 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре в течение дня малооблачно, будет без осадков, ветер южный, 3,8 метров в секунду, температура днем плюс 30-32. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника «МЛЦ». Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Мегаполис.

0: Исповедь легендарного, любимого в наших широтах итальянца Адриано Челентано на радио «Мегаполис. Золотые хиты» в вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам удачного продолжения пятницы и классных предстоящих выходных. Далее 10 минут музыки нон-стоп на 103.6 FM на подходе. Мэдисон Марс. New Vibe.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
9: Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends. You got yours, you don't know me anymore. I'm on the way up. Look at the ground, I won't wait up. Not coming down from this.
10: Got a new vibe.

0: Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
0: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на радио Мегаполис.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Back and Yes на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения. В Самаре половина 12-го. Продолжение часа на 103.6 FM. Примерно 15 минут любимой музыки нон-стоп. Алекс Уоррен на очереди, его свежий суперхит Fever Dream. А сейчас на радио Мегаполис коротко о свежих новостях. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самаре отказались от концессии на строительство магистрали «Центральная». Власти сочли это нецелесообразным из-за большой нагрузки на бюджет. Отмечается, что в рамках разработки нового генплана Самары НИИ проектного градостроительства предлагает более экономичные решения по сравнению с концессионным вариантом. В Самарской области этим утром режим беспилотной опасности действовал 4 часа. После его снятия Росавиация отменила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Курумыч. Утренние рейсы, которые не успели вылететь в плановом порядке, перенесены на вторую половину дня. Самарская 76-я дивизия ПВО получила звание гвардейской. Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил командование и личный состав. Звание присвоено указом президента за массовый героизм и отвагу в боевых действиях. В ботаническом саду Самары проросли семена 20 видов редких растений, которые летали в космос на спутнике Бион-М. Их посеяли после возвращения аппарата на Землю в сентябре прошлого года. Отмечается, что ученые пока не нашли заметных различий во всхожести и развитии между семенами, которые были внутри аппарата, и теми, что находились снаружи в открытом космосе.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре в течение дня ясно будет, осадков не предвидится. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 30-32 градуса. Сейчас в Самаре плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

Это Гвен Стефани на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Впереди на 103.6 FM подборка лучших песен разных десятилетий и золотой

0: коллекции «Радио Мегаполис» мы услышим «Antique, I would die for you», «All that she wants» от Ace of Base и «Тоте Кутуньо».
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
6: Возрастное ограничение 6+.
7: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
8: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
9: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
10: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
11: Телефон рекламной службы 207-2127.
12: Радио «Мегаполис».
13: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 12 часов 2 минуты, плюс 29 на улице. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Региональные власти отказались от концессии на строительство магистрали «Центральная». Чиновники сочли это нецелесообразным из-за большой нагрузки на бюджет. Напомню, речь идет о дороге, призванной обеспечить сквозной проезд через Самару по проспекту Карла Маркса. Первый этап уже завершен. Открыто движение на 14-километровом участке от Ракитовского шоссе до обводной дороги. Второй этап предполагал продолжение от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова. Однако в марте в региональном Минтрансе сообщили, что строительство откладывается на неопределенный срок из-за отсутствия финансирования. Отмечается, что в рамках разработки нового генплана Самары НИИ проектного градостроительства предлагает более экономичные решения по сравнению с концессионным вариантом. Вместо скоростного платного автобана со сложными развязками планируется создание новой полноценной общедоступной городской дороги. Медработникам и учителям необходимо повысить зарплату. Об этом сообщил ТАСС председатель Федерации независимых профсоюзов Сергей Черногаев. Он подчеркнул, что рост благосостояния работников – одна из ключевых задач государства. Важно обратить внимание в первую очередь на бюджетников. Напомню, с 2025-го в России начали тестировать новую систему оплаты труда учителям. Принцип – формула 70-30. Из них 70% зарплаты – гарантированная часть. Она складывается из оклада и компенсаций. Еще 30% – стимулирующие. В Самарской области утвердили тарифы на проезд в электричках. Они начали действовать сегодня. На маршрутах Самара-Конструкторская, Самара-Зубчининовка, Самара-Ягодная установлен предельный тариф 30 рублей. Передают Сититрафик. В Ласточках тариф на маршруте Самара-Зубчининовка и Самара-Ягодная составит 52 рубля. В обычных пригородных электричках 42 рубля. На маршруте Самара-Лепяги 43 рубля и 38 рублей соответственно. Главным подарком в жизни четверть жителей Самарской области считают детей. Опрос провел сервис «Суперджоп». Саму жизнь как подарок воспринимают 15% респондентов, семью – 13%. Ум, опыт, мудрость и здоровье главным подарком судьбы назвали 5% опрошенных. Отмечается, что женщины чаще мужчин называли главным подарком детей. Мужчины говорили о деньгах и о том, что нет таких вещей и событий, которые они могли бы считать подарком судьбы. Британские ученые внедрили гены свиньи в салат латук, чтобы он обрел вкус мяса, пишет Independent. Специалисты подчеркивают, что идея заключается не в создании мясного салата. В будущем из листьев планируют извлекать белок, очищать и добавлять в растительные бургеры и другие продукты в качестве ингредиента, который улучшит их вкус, цвет и питательную ценность. Правда, ученым еще предстоит проверить безопасность и реальные вкусовые свойства полученного ингредиента. Пока эксперименты проводились только в лабораторных условиях, а созданные растения никто не употреблял в пищу. Доллар на сегодня 81 рубль 41 копейка. Евро 94 рубля и 6 копеек.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды на завтра, 8 августа, в субботу. В Самаре переменная облачность ожидается. Без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 20. Завтра днем до 31-33 градусов. Сейчас в Самаре плюс 29 уже.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Группа Queen на радио Мегаполис. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам хорошей пятницы. Чудесных предстоящих выходных. На календаре 7 августа. Об интересных фактах. О растении, у которого много имен, но более всего известно оно как инжир. Анна Романова будет рассказывать минут через 5 на 103.6 FM. А перед этим проект Flying Decibels. The Road на радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
3: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
4: Куда поедем?
3: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев Этелика. Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
4: Отлично, я за.
5: Дом обоев Этелика. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Etelica.ru.
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Проект Line Decibels на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения. Впереди группа «Танцы минус», а сейчас встречаем на радио Мегаполис Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Инжир – одно из самых древних культурных растений на Земле. Ученые считают, что инжир начали выращивать раньше пшеницы и ячменя, более 5000 лет назад. Сегодня инжир. Это растение также называют смоковницей, фиговым деревом и винной ягодой. Официальное название инжира – смоковница обыкновенная. Инжир относится к роду фикус и по латыни называется фикус карика, что значит происходящий из карии. Кария – это область на территории современной Турции, откуда в Древнюю Грецию и Рим поставлялись самые знаменитые, сладкие и качественные сушеные фиги. В мире насчитывается до 1300 культурных сортов съедобного инжира. Их делят не просто по цветам, а по сложным вкусовым группам и ботаническим типам. Самые популярные и простые в выращивании фиги – адриатические. Самый сладкий коммерческий инжир – смирнский. Цветки инжира спрятаны внутри полого бутона, поэтому кажется, что плоды появляются прямо на ветках без предварительного цветения. Листья некоторых видов дикого инжира покрыты микроскопическими кристаллами кремния. Они настолько жесткие и шершавые, что местные племена в тропиках используют их вместо наждачной бумаги для полировки деревянной посуды, щитов и каноэ. Некоторые виды фиговых деревьев – это безжалостные хищники. Они паразитируют на других деревьях, оплетая их плотным деревянным каркасом. Дерево-хозяин полностью исчезает. Остается только полый сетчатый ствол фигового дерева, внутри которого можно стоять. У фиговых деревьев невероятно агрессивная и мощная корневая система. Дикий инжир способен расти прямо из отвесных скал, а однажды в Южной Африке корни дикого фикуса проросли сквозь скалы на глубину более 120 метров. Корни фиговых деревьев уничтожили многие храмы в Камбодже. Знаменитый индийский бадьян – это тоже фиговое дерево. Одно единственное дерево может разрастись на площади более 2 футбольных полей и выпустить до 3000 ложных стволов. И что на первом месте? Дикие инжиры пыляют крошечные осы – бластофаги. Они забираются внутрь мужского цветка, чтобы отложить яйца, и погибают там. Однако внутри плода инжира содержится фермент фицин, который полностью расщепляет тело погибшей осы до белков. То, что хрустит на зубах при поедании инжира – это всего лишь семена.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Мегаполис» 103,6 FM.

0: «Лондон Бит» на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. Самаре половина первого, 12:32. Впереди из музыки «The Weeknd», «Blinding Lights». А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Исландия и Черногория могут вместе вступить в Европейский Союз в 2028 году. Такой сценарий возможен, если граждане Исландии на референдуме в августе поддержат возобновление переговоров об участии в объединении, пишет издание «Политику». Региональные власти отказались от концессии на строительство магистрали «Центральная» в Самаре. Чиновники сочли это нецелесообразным из-за большой нагрузки на бюджет. Напомню, речь идет о дороге, призванной обеспечить сквозной проезд через Самару по проспекту Карла Маркса. В Самарской области утвердили тарифы на проезд в электричках. Они начали действовать сегодня. В «Ласточках» тариф на маршруте Самара-Зубчининовка и Самара-Ягодная составит 52 рубля. В обычных пригородных электричках – 42 рубля. На маршруте Самара-Лепяги – 43 рубля и 38 рублей соответственно. Знойную пятницу обещают самарские метеорологи. Воздух в регионе сегодня может разогреться до плюс 33 градусов. В субботу прогнозируется до плюс 35. Жара будет недолгой и завершится ливнями. Российские власти вернулись к обсуждению эксперимента по дистанционной продаже алкоголя с участием маркетплейсов и Почты России. Об этом сообщают ведомости. Разрешить онлайн-продажу российского вина предлагалось неоднократно с 2020 года. Предыдущие инициативы отклонялись из-за возражений МВД, Минздрава и регионов.
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра, в субботу, 8 августа, переменная облачность ожидается в Самаре без осадков, ветер юго-западный, 2,7 метров в секунду, температура воздуха нынешней ночью до плюс 20, завтра днем до 31-33 градусов. Сейчас в Самаре плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Виртуоз гитарных баллад в сопровождении роскошнейшего фортепиано Константин Никольский на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. Далее на 103.6 FM подборка лучших хитов разных десятилетий из золотой коллекции радио «Мегаполис». Мы послушаем «Morandi, Save Me», «Металлику» и «Sweet Dreams» от «Eurythmics».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем.

Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони.

0: К настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
5: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
6: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Маранди, золотая коллекция «Радио Мегаполис». Впереди на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра и затем пятерка красивейших романтических баллад, в том числе услышим Донкана Лоуренса «Аркада». С вами был Дмитрий Рожков. Встретимся вновь в понедельник утром, 7.00, как всегда. Желаю вам удачно завершить рабочую неделю и прекрасно отдохнуть на предстоящих выходных. Счастливо оставаться на 103.6 FM. Через минуту на «Радио Мегаполис» ждет нас музыка, понятная без слов.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
7: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Минцифры может существенно осложнить вход детей в социальные сети, запретив получать СМС-рассылки на детские сим-карты. Под ограничение может попасть не только СМС-реклама, но и коды для регистрации и входа в интернет-сервисы. Минцифры объясняет инициативу борьбы с телефонными мошенниками, кражей персональных данных и продажей аккаунтов. Исключение сделают для СМС от государственных систем, таких как госуслуги. Криптотемщиков, легализовавших деньги телефонных скамеров, задержали в Москва-Сити. По данным ФСБ, они выводили кэш через 10 незаконных обменников, находившихся в деловом центре. Силовики задержали более 20 человек. Они получали наличку через курьеров. Вся работа курировалась из-за рубежа. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. В Самаре зарегистрированы кандидаты в депутаты губернской думы по общеобластному списку от 3 партий. Об этом сообщили в облсберкоме. От КПРФ зарегистрирован 71 человек, от ЛДПР 76, от Справедливой России 32 человека. В среду сообщалось, что избирательная комиссия утвердила общеобластной список от Единой России. В нем было 77 кандидатов. В сентябре жителям Самарской области предстоит выбрать 50 депутатов губернской думы, 25 по общеобластному избирательному списку и 25 по одномандатным округам. Самарская 76-я дивизия ПВО получила звание гвардейской. Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил командование и личный состав. Звание присвоено указом президента России за массовый героизм и отвагу в боевых действиях. Бригада ведет свою историю от зенитного ракетного самарского полка, сформированного в 1952 году. Штаб подразделения базируется в Самаре. Конкурс на обслуживание автобусного маршрута номер 46 в Самаре сорвался в 5-й раз подряд. На участие в торгах не поступило ни одной заявки от перевозчиков. Транспортное сообщение по 46-му маршруту, который соединяет автостанцию «Аврора» и площадь Революции, фактически отсутствует с февраля. Автобусы должны были следовать через Московское шоссе и проспект Ленина. Жители районов, через которые пролегает данный маршрут, вынуждены добираться до центра с пересадками или пользоваться альтернативными видами транспорта, что значительно увеличивает время в пути в часы пик. Самым доступным битопливным автомобилем семейства «Лада» стал «Ларгус CNG». Цена машины стартует от 1 260 000 рублей, об этом сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа». Особенностью модели CNG является штатное газобаллонное оборудование. По данным производителя, совокупный запас хода превышает 1000 километров, передает «Коммерсант». Знойную пятницу обещают самарские метеорологи. Воздух в регионе может разогреться до плюс 33 градусов. В субботу прогнозируется до плюс 35. Жара будет недолго и завершится ливнями. В воскресенье пройдет атмосферный фронт, и к понедельнику дневная температура воздуха не будет превышать 27 градусов. Продолжение фильма про Майкла Джексона запланировано к 2028 году. Примерные даты выхода сиквела привели в кинокомпании Lionsgate, пишет Variety. Сюжет фильма «Майкл», заработавшего более $1 миллиарда в прокате, остановился на турне 1987 года. Пока не ясно, о каком периоде жизни певца будет второй фильм. Доллар на сегодня 81 рубль 41 копейка, евро 94 рубля и 6 копеек.
2: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В субботу 8 августа в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. До плюс 20 градусов ночью, завтра днем плюс 31-33. Сейчас в Самаре плюс 31 градус.
3: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».
7: 5 лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.

О любви на радио Мегаполис. I'm still fixing all the cracks.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар-песок 5 килограммов, всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сейчас плюс 31 градус. В субботу, 8 августа, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 20, завтра днем в Самаре плюс 31-33 градуса.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
3: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 8 августа. В субботу в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 20 градусов, завтра днем плюс 31-33. Сейчас в Самаре плюс 31.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио Мегаполис.
9: Радио Мегаполис. С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сейчас плюс 31 градус. В субботу, 8 августа, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 20, завтра днем в Самаре плюс 31-33 градуса.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
6: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
7: Золотая коллекция. Радио Мегаполис.
8: Спонсор золотой коллекции на радио Мегаполис ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
9: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В субботу 8 августа в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. До плюс 20 градусов ночью, завтра днем плюс 31-33. Сейчас в Самаре плюс 31 градус.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Настоящий морской деликатес по суперцене во всех супермаркетах «Миндаль». Ничего лишнего, только крупные креветки без головы и ваше удовольствие. Всего 999,99 за килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис».
6: Oh, Father, tell me.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212 9 515.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем!

0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сейчас плюс 31 градус. В субботу, 8 августа, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 20, завтра днем в Самаре плюс 31-33 градуса.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
6: Куда поедем?
5: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
6: Отлично, я за.
0: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио Мегаполис.
9: Золотая коллекция Радио Мегаполис.

0: В Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 8 августа. В субботу в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 20 градусов, завтра днем плюс 31-33. Сейчас в Самаре плюс 31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также эконотоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
6: Возрастное ограничение 6+.
7: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в «Самарском» – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226 50 71.
8: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
9: Телефон рекламной службы 207-2127.
10: Радио «Мегаполис».
11: Хотите новой музыки? Сделайте громче радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно.

0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сейчас плюс 31 градус. В субботу, 8 августа, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 20, завтра днем в Самаре плюс 31-33 градуса.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис.
1: Караулить чьи-то мечты, разговаривать не с тобой.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
6: Сенсация! Уникальный аттракцион Showtime открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции. Взлет на 21 метр. Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированный. Суператтракцион Showtime в аттракцион-кафе «Три медведя».
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио И».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В субботу 8 августа в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. До плюс 20 градусов ночью, завтра днем плюс 31-33. Сейчас в Самаре плюс 31 градус.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелька». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелька». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сейчас плюс 31 градус. В субботу, 8 августа, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 20, завтра днем в Самаре плюс 31-33 градуса.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
6: Самара, готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовы снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также эконотоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
7: Возрастное ограничение 6+.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполис».
10: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции. Взлет на 21 метр. Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированный. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 8 августа. В субботу в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 20 градусов, завтра днем плюс 31-33. Сейчас в Самаре плюс 31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио Мегаполис.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
6: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио Мегаполис.
8: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
5: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
6: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Инжир – одно из самых древних культурных растений на Земле. Ученые считают, что инжир начали выращивать раньше пшеницы и ячменя, более 5000 лет назад. Сегодня инжир. Это растение также называют смоковницей, фиговым деревом и винной ягодой. Официальное название инжира – смоковница обыкновенная. Инжир относится к роду фикус и по латыни называется фикус карика, что значит происходящий из карии. Кария – это область на территории современной Турции, откуда в Древнюю Грецию и Рим поставлялись самые знаменитые, сладкие и качественные сушеные фиги. В мире насчитывается до 1300 культурных сортов съедобного инжира. Их делят не просто по цветам, а по сложным вкусовым группам и ботаническим типам. Самые популярные и простые в выращивании фиги – адриатические. Самый сладкий коммерческий инжир – смирнский. Цветки инжира спрятаны внутри полого бутона, поэтому кажется, что плоды появляются прямо на ветках без предварительного цветения. Листья некоторых видов дикого инжира покрыты микроскопическими кристаллами кремния. Они настолько жесткие и шершавые, что местные племена в тропиках используют их вместо наждачной бумаги для полировки деревянной посуды, щитов и каноэ. Некоторые виды фиговых деревьев – это безжалостные хищники. Они паразитируют на других деревьях, оплетая их плотным деревянным каркасом. Дерево-хозяин полностью исчезает. Остается только полый сечатый ствол фигового дерева, внутри которого можно стоять. У фиговых деревьев невероятно агрессивная и мощная корневая система. Дикий инжир способен расти прямо из отвесных скал, а однажды в Южной Африке корни дикого фикуса проросли сквозь скалы на глубину более 120 метров. Корни фиговых деревьев уничтожили многие храмы в Камбодже. Знаменитый индийский бадьян – это тоже фиговое дерево. Одно единственное дерево может разрастись на площади более 2 футбольных полей и выпустить до 3000 ложных стволов. И что на первом месте? Дикий инжир опыляют крошечные осы – бластофаги. Они забираются внутрь мужского цветка, чтобы отложить яйца, и погибают там. Однако внутри плода инжира содержится фермент фицин, который полностью расщепляет тело погибшей осы до белков. То, что хрустит на зубах при поедании инжира – это всего лишь семена.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сейчас плюс 31 градус. В субботу, 8 августа, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 20, завтра днем в Самаре плюс 31-33 градуса.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Дом у Космопорта 2 сдан.
6: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
5: Вы такого точно не видели? Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
4: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
7: Золотая коллекция. Радио Мегаполис.
8: Спонсор золотой коллекции на Радио Мегаполис ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
9: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 8 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 16 до плюс 21 градуса. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 30 до 35 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226 50 71.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».
6: Неважно, когда вы включаете «Радио Мегаполис», здесь хорошо всегда. 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мегасити». Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
2: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: Закон 63.ру.
1: Невероятная мягкость трех слоев и деликатный цветочный шлейф. Подарите своей семье люксовый уход с бумагой Плюше Делюкс. Во всех супермаркетах «Миндаль» упаковка из 4 рулонов всего 79 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем цены ниже.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: на радио Мегаполис о погоде. Завтра, 8 августа, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 16 до плюс 21 градуса. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 30 до 35 градусов тепла.
1: Самара, 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
1: Дом у Космопорта 2 сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
2: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техно-шоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
6: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
7: Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: Самаре 20 часов.
1: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 8 августа, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 16 до плюс 21 градуса. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 30 до 35 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: Добрый вечер, Самара.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио Мегаполис.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Какая автомобильная марка правит мировым рынком? Toyota снова на первой строчке глобального рейтинга. Причем этот статус компании удерживает 7-й год подряд. Отрыв от конкурентов колоссальный. За 6 месяцев текущего года японцы реализовали почти 5,5 миллионов машин. Для сравнения, весь немецкий концерн Volkswagen, включая его дочерние бренды, отстал от Toyota более чем на миллион экземпляров. Самое интересное в этих цифрах – триумф консервативной стратегии. Долгое время эксперты критиковали руководство Toyota за отказ от массового перехода на чистые электромобили. Пока индустрия инвестировала миллиарды в розетки, японцы совершенствовали привычные гибриды. Спрос на бензоэлектрические модели бренда и обеспечил компании абсолютное лидерство. Разумеется, общая картина неоднородна. В Китае позиции Toyota заметно пошатнулись. Серьезный спад зафиксирован и на Ближнем Востоке из-за геополитической нестабильности. Однако эти потери полностью компенсировал североамериканский рынок, где спрос на японские автомобили остается стабильно высоким. Ставка на понятные технологии для реальных людей оказалась сильнее громких маркетинговых трендов.
0: Радио «Мегаполис» 103,6 FM. Реклама. Скоро в школу. И миндаль поможет сэкономить. Во всех наших супермаркетах тетради в клетку и в линейку всего за 3 рубля 99 копеек. Готовимся к школе без лишних трат. Миндаль. Делаем цены ниже.
3: Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовы снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
4: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
4: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, у вас появится готовность к включению в новый поток, но делать первый шаг рано, нужно подождать пару дней. Тельцы, день призывает быть реалистами и напоминает о терпении и дисциплине. Аккуратней с излишествами. Близнецы, могут всплыть сложные рабочие или семейные вопросы, давно требующие обсуждения. Придется заняться документами. Раки, возможны задержки во всех текущих делах. Есть риск столкнуться с некомпетентностью или обманом. Львы, избегайте искажений. Любая ложь, даже во спасении, обязательно всплывет наружу и посадит пятно на вашей репутации. Девы, возможны искушения и идеализм. Будьте аккуратны, когда вы снимете розовые очки вдохновения, может быть очень неприятно. Весы, хороший день для начала отпуска или дела, которое позволит вам получить настоящее удовольствие. Возможен какой-то эксклюзив. Скорпионы, тот день, когда точно не стоит сидеть дома. Удача и радость ждут вас где-то вовне. Стрельцы, возможны накладки и задержки, но это не повод отказываться от планов. Просто будьте внимательней. Козероги, если вам не терпится действовать, будьте готовы к ошибкам, чего только не бывает в спешке. Водолеи, хороший день для того, чтобы начать что-то новое. Несмотря на сюрпризы и помехи, вам понравится. Рыбы, в любом деле придется соблюдать много правил и формальностей. Также возможен лимит времени или денег.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 8 августа, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 16 до плюс 21 градуса. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 30 до 35 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
3: Золотую коллекцию на радио «Мегаполис» представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
4: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Золотая коллекция радио «Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно!
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис. Я люблю.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, у вас появится готовность к включению в новый поток, но делать первый шаг рано, нужно подождать пару дней. Тельцы, день призывает быть реалистами и напоминает о терпении и дисциплине. Аккуратней с излишествами. Близнецы, могут всплыть сложные рабочие или семейные вопросы, давно требующие обсуждения. Придется заняться документами. Раки, возможны задержки во всех текущих делах. Есть риск столкнуться с некомпетентностью или обманом. Львы, избегайте искажений. Любая ложь, даже во спасении, обязательно всплывет наружу и посадит пятно на вашей репутации. Девы, возможны искушения и идеализм. Будьте аккуратны, когда вы снимете розовые очки вдохновения, может быть очень неприятно. Весы, хороший день для начала отпуска или дела, которое позволит вам получить настоящее удовольствие. Возможен какой-то эксклюзив. Скорпионы, тот день, когда точно не стоит сидеть дома. Удача и радость ждут вас где-то вовне. Стрельцы, возможны накладки и задержки, но это не повод отказываться от планов, просто будьте внимательней. Козероги, если вам не терпится действовать, будьте готовы к ошибкам, чего только не бывает в спешке. Водолеи, хороший день для того, чтобы начать что-то новое. Несмотря на сюрпризы и помехи, вам понравится. Рыбы, в любом деле придется соблюдать много правил и формальностей. Также возможен лимит времени или денег.
0: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: встретимся как бы в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио «Мегаполис».

0: Неважно, когда вы включаете радио «Мегаполис». Здесь хорошо всегда. 103.6 FM.
1: Storie ferme sulle panchine,

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.
2: I've done my sentence.

Радио Мегаполис. Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: В Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.